0: халык сынамышларына шансаң, үшінші күн дауамында ішлесі келмей екен. Демек бүгін шаршамбы. Татар радиосында реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Эй, воры! Ты, Курум, что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
5: Какое стероиды, Курше? Это же ихлас.
4: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
6: Молодец! Мне тоже надо.
7: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лимонад «Стрит» Очакова 99 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
11: Ох, кызу! Плюс 30-ны көрсәте.
12: Бошыңны рәхәттәсуыт. Бара тик пирамидада 22 июльде. Жей, юңайыл белән ұшыраша.
13: Салют, бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
12: Тин ТВ төп юңайыл концертын төшерә.

0: впереди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Ох, қызу! Плюс 30-ны көрсәте!
3: Бошыңны рәхәтте суыт! Бара тик пирамидада, 22 июльде, жей, юнлайл білен ұшыраша!
4: Салют, бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бір сәхнеде!
3: Тейн ТВ түп юнлайл концертын түшіре!

0: Passiv.ru сайтында яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО Passiv.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-й йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикляу 6+.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Һәрбер ират шуны белә: тулы таба туҡландыра, буш таба тәрбиәли. Татар радиосында реклама. Ғаилә бер табын артына жиылса, иң ҡәҙерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм жылылыҡ бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты - ышанышлы сыйфат. Сату нуҡталарынан эзләгез.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
0: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
2: Бошыңны рәхәттәсуыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
0: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
2: Тин ТВ төп яңа ел концертын

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Кузляр диагностика. Узяге катаракта, глаукома, макулодистрофия. Вуз онкопатология сын диагностик ларга комплекс латик шринуляр узарга шохра.
7: Искер юганты зубылу омемкин. Толик билен кинешкеш узрала.
8: 1-ші Азин урамындағы 7-ші ұрта орнашқан «Экспокар» автосалонында яңа тені Т4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак қарат кеткенде де алыштырғысыз машина. Уңайлы еркін салон, зур багажник, ұшанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа тені Т4L автомобилі 1-ші Азин урамындағы 7-ші ұрта орнашқан «Экспокарда» 2 миллион 159 мың сумнан башлап. «Экспокарда» көтебіз. 1-ші Азин урамы 7-ші ұрт.
9: Әлігі бәйесені Т4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін тұрақ мәлімет «Экспокар»
10: Аталанында. Доктор Шарипов клиникасы аяк кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
11: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
12: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16.
13: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-0010.

0: Акчадан да мөһимрәк әйберләр бар. Тик аларны алыр өчен акча кирәк. Татар радиосында реклама.
1: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
2: Прорвемся.
1: Грязное стекло и фары?
2: Ерунда.
1: Гололед?
2: Выкрутимся.
3: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО «Илман».
5: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә «Илман» һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.